0: give tomorrow. ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петр Пеллегрини, находящийся в Нью-Йорке на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Братислава намерена активно участвовать в реформировании Совета Европы. Об этом он сообщил после встречи с генеральным секретарем организации Аленом Берсе. По словам главы государства, Совет Европы должен оставаться сильной и эффективной структурой, способной обеспечивать защиту демократии, прав человека и верховенство закона. Президент подчеркнул, что Словакия не собирается ограничиваться ролью наблюдателя и готова вносить собственные предложения по модернизации организации. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар принял участие в состоявшейся в Нью-Йорке встрече глав внешнеполитических ведомств Европейского союза и сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, которая прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Основными темами переговоров стали укрепление международной безопасности, борьба с транснациональной организованной преступностью и защита принципов международного права. Бланар подчеркнул заинтересованность Словакии в развитии отношений с государствами региона и заявил, что сотрудничество между ЕС и Латинской Америкой приобретает все большее значение не только в экономике, но и в сфере безопасности. С 1 октября сроком на 30 дней стоимость проезда в пассажирских поездах будет временно снижена на 50%, исключительно для поездок во втором классе. Соответствующее решение правительство утвердило 23 сентября по предложению Министерства транспорта Словацкой Республики. В настоящее время Словацкая Республика сталкивается с резким ростом цен на топливо, что оказывает непосредственное влияние как на экономику, так и на домохозяйство, поскольку увеличиваются расходы на поездки на личных автомобилях. С 1 октября розничная наценка на моторное топливо, дизель и бензин, будет ограничена с уровнем 0,10 евро за литр. Об этом по итогам заседания правительства объявил премьер-министр Роберт Фицо. Он отметил, что Словакия не может ввести специальный сбор с нефтеперерабатывающих предприятий, поскольку такой сбор уже действует, и добавил, что ограничение маржи не означает прекращение роста цен в случае подорожания сырья. Если цена продолжит расти, это ограничение сработает как сдерживающий фактор, заставляя продавцов топлива вести себя весьма разумно, подчеркнул премьер-министр Фицо. Словацкая Республика выпустила новые облигации на сумму 2,5 миллиарда евро со сроком погашения 10 лет. Это был второй и последний синдицированный выпуск в этом году. В результате годовая доходность новых облигаций достигла 4,30%.
1: Тема дня.
3: В Нью-Йорке проходит 81-я Генеральная Ассамблея ООН, в работе которой принимает участие словацкая делегация, возглавляемая президентом Петром Пеллегрини. Во время дебатов глава Словацкой Республики заявил, что Европейскому Союзу необходимо найти личность, которая могла бы во время будущих переговоров, связанных с прекращением войны на Украине, была бы принята всеми государствами-членами, а также Украиной и Россией. По словам президента, Европа не должна оставаться вне стола переговоров, поскольку военный конфликт проходит непосредственно на Старом континенте. Петр Пеллегрини отметил, что Европа не может полагаться только на Соединенные Штаты в усилиях, связанных с прекращением конфликта. «Я не хочу умалевать черта на стене, но что может произойти, если американский президент потеряет интерес к урегулированию конфликта между Украиной и Российской Федерацией? Потом эту проблему придется решать нам, европейцам», — сказал он. По его словам, Европа должна, помимо поддержки Украины, также искать возможности для деэскалации напряженности и начала мирных переговоров. Президент Словакии выразил надежду, что оптимизм президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно скорейшего окончания войны, о котором он говорил в своей речи на открытии дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, сбудется. Одновременно он отметил, что Трамп уже высказывал подобный оптимизм. Несмотря на это, ситуация обостряется, причем уровень напряженности между Украиной и Россией значительно выше, чем это было несколько месяцев назад. Словацкий президент считает, что Европа как бы теряет политическое дыхание, что касается глобального переустройства мира. Именно поэтому, по его мнению, европейские лидеры должны искать способы усилить свою роль в урегулировании конфликта на Украине. Как подчеркнул президент, реального военного решения конфликта не существует. На мой взгляд, Украину ждет самая трагическая зима за всю историю войны, учитывая колоссальные разрушения энергетической и другой инфраструктуры. Поэтому мы должны призывать к скорейшему окончанию войны, заявил президент Словацкой Республики. Это касается и урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в других частях мира. Министр иностранных дел Юрай Бланер во время встречи «Черное море и продовольственная безопасность», которая прошла в Нью-Йорке, заявил, что Словакия поддерживает дипломатические усилия по созданию условий для безопасного судоходства в Черном море. Наша страна готова поддержать международные инициативы, направленные на создание гуманитарного морского коридора. В последнее время ситуация с безопасностью в Черном море и Одесском регионе значительно ухудшилась. Информация, которую мы располагаем, подтверждает, что растет число российских нападений на гражданские торговые суда и транспортно-логистическую инфраструктуру. Это затрагивает глобальную продовольственную безопасность, поскольку морской коридор Черного моря чрезвычайно важен для Украины, крупного поставщика продовольствия в Африку и Азию, отметил Бланер в своем выступлении. Министр подчеркнул, что продовольствие не должно использоваться в качестве геополитического оружия. Словакия осуждает нападение на гражданскую морскую инфраструктуру и торговые суда. «Мы содействуем усилиям по достижению прекращения огня между воюющими сторонами в Черном море. Поставка сельскохозяйственной продукции на соответствующие рынки должна быть обеспечена».
2: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В июле в историческом парке в селе Долна Крупа прошел 8-й международный фестиваль «Лестиваль», вдохновленный миром сказок Добшинского. Заглянули туда и мы, о чем расскажем сегодня. А Ирена Горожанкина и ее респондентка представят свое видение восточнославацкого города Кошицы. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия International.
2: Всего в 10 километрах к северу от Трнавы на юго-западе Словакии находится село Долна Крупа, гордостью которого является классицистический замок рода Бруншвиков. Здание, построенное в 90-х годах XVIII века, расположено на месте старого замка на краю обширного английского парка площадью 17 гектаров с редкими деревьями. Весь объект является одним из важнейших памятников классицизма в Словакии. В одни из июльских выходных английский парк в Долна Крупе превратился в место, полное фантазии, приключений и семейного отдыха. Здесь прошел фестиваль под названием «Лестиваль». Почему именно здесь, от чего так называется, и вообще подробностями о мероприятии с нами поделилась организатор Никола Гергели.
4: Находимся в моей родной деревне Долна Крупа.
5: Мы находимся в моем родном селе Долна Крупа, где я вырастала, прямо в историческом парке, площадь которого составляет 17 гектаров. Когда-то здесь, в усадьбе, жили семьи Бруншвиков и Хотеков. У Людвига ван Бетховена здесь был собственный домик. Фестиваль называется «Лестиваль», потому что мы находимся в парке и в лесу, поэтому мне было гораздо проще придумать для него название. Мы обратились к славянству, славянской мифологии. «Лестиваль», наверное, связан прежде всего с воображением. Речь идет о славянских мифических существах, феях, драконах. Мы также во многом черпали вдохновение из произведений собирателя словацких сказок Павла Добшинского, у которого неисчерпаемый арсенал историй. Так что 8-й год подряд мы все еще можем черпать вдохновение у этого прекрасного автора. А в прошлом году, на 7-м фестивале, Нас почтили своим присутствием прямые потомки Добшинского. Это был огромный подарок для меня. Они приехали для этого из Эстонии.
6: Фестиваль проводился в этом году уже в 8-й раз. И каждый год у него была своя главная тема, что стало основным лейтмотивом 8-го фестиваля.
5: В этом году мы решили больше обратиться к славянской мифологии. И здесь представлены 4 разных мира. Водный, небесный, речной и теневой. Равновесие между этими мирами будет поддерживать существо света, светлоносец. У нас есть команда замечательных художников по костюмам, которые подготовили самые разные костюмы для различных мифических персонажей. Мероприятие проходит на нескольких сценах, будет звучать много музыки. В том числе выступят группы «Коларовцы», «Латрино Кубано» или же Вероника Рабада, которая записала знаменитые песни к сказкам. Будут разные актеры и артисты. Будет представлена словацкая гастрономия, работа ремесленников. Будем читать сказки. В этот раз к нам приехал верблюд из Германии. Его, вернее ее, зовут Кармелита. Она забавляет наших посетителей.
6: Правда, надо уточнить, что верблюд был не настоящий, но даже на расстоянии нескольких метров это было практически невозможно отличить. Разве что вел себя этот верблюд несколько странно. Вот и на мой микрофон пытался что-то сказать. Кстати, о гостях из-за рубежа. Благодаря участию гостей из-за рубежа фестиваль приобрел уже международный характер.
5: Да, мы очень этому рады. В этом году к нам приехали артисты из Италии, Венгрии, Чехии и Германии. В частности, итальянский театр «Нина Театр», канатоходцы «Шустер Юля» из Германии или оригинальный деревянный цирк «Барбар» из Чешской Республики.
6: Из-за рубежа также прибыла коллекция из 12 семейных деревянных настольных игр из Венгрии, подходящих для всех поколений. Среди визуальных достопримечательностей назовем трехметровые ходячие деревья из сказок Добшинского, речных дев в переносном аквариуме и тематическую пещеру со светодиодной неоновой подсветкой.
4: Samozrejme, sú to rozprávkové bytosti, najmä teda toho Dobšinského a slovanskej mytológie.
5: Конечно, это сказочные существа, особенно известные нам из славянской мифологии, благодаря Добшинскому. Например, есть женщина-единорог или фея пузырей, сказочные персонажи, длинный, широкий, которые весь день ищут зоркого, но не могут его найти. А еще есть Янко Грашко, с которым дети могут катать по всему парку горошины, а он пытается закопать эти огромные горошины по всему историческому парку.
6: В течение дня в парке проходили сказочные шествия к величественной 180-летней секвойе, а вечером состоялась кульминация популярного марша светлячков в сопровождении барабанщиков Тукамба. Посетители могли повстречаться с духом воды в исполнении словацкого мима Мирослава Каспржика, клоунами из театра комика и танцующей феей русалкой.
4: Маме детское подиум у лесной виллы, маме ту главное подиум.
5: У нас есть детская сцена лесной феи, главная сцена, где проходят различные выступления, водная сцена, где авторы книг читают свои произведения. В конце парка у старой секвойи проходят дискуссии на различные темы. Будь то воспитание детей, образ жизни или здоровье, с участием учителей и врачей. Мне нравится, что мы могли открыть фестиваль семьям с младенцами. Для них организован тихий уголок с детскими кроватками. Там так тихо, что дети могут хорошо выспаться.
6: А те, кто приходил на фестиваль, встречала средневековая музыка в исполнении Роберта Жилика и Эмарии Жиликовой-Мандаковой из «Маймировцы» из музыкального объединения «Музыкантико Словаку».

0: Áno, hráme aj starú hudbu. Hudbu trubadúrov, minnesängerov, aj renesančnú, aj barokovú, aj gajdošskú.
1: Да, мы исполняем и старинную музыку. Музыку трубадуров, мини-зингеров, музыку эпохи Возрождения, барокко, музыку для волынки, народную музыку, современную музыку, а также музыку, которая считается самобытной, музыку жителей равнин и горных долин. Из инструментов, на которых мы играем, это прежде всего свирели и струнные, типичные для словацкой музыки. Вот это, например, совсем не словацкий щипковый инструмент, никель-арфа, но мы исполняем на нем словацкие народные песни в чисто нашей интерпретации. Ведь в них тоже есть старинная нотация, например, лидийский лад или гуральский лад, который был здесь широко распространен. Он типичен для этого инструмента. Инструмент не имеет ничего общего ни с никелем, ни с арфой. Он напоминает наши словацкие струнные народные музыкальные инструменты, скрипки, альты, виолончели. Так что на этом инструменте можно исполнять не только средневековую, но и нашу музыку.

0: Но вернемся к разговору с Николой Гергели. Как вообще моей собеседнице пришла в голову мысль организовать фэнтези-фестиваль?
1: Я сам венуем уже 12 роков детичкам в школке.
2: Я работаю с детьми в детском саду уже 12 лет, так что это было скорее интуитивное решение. Но, конечно, без поддержки друзей ничего бы не было. Мы подумали, а почему бы нам не организовать сказочный фестиваль? Причем мы вообще не знали, что такое фестиваль, как его подготовить. Можете себе представить, каким был наш первый год. Но все получилось. Действительно, все было замечательно. Мы ожидали, что к нам приедут максимум человек 200 из нашего села. А получилось, что уже на первый фестиваль к нам приехала, можно сказать, вся Словакия. 6000 человек. У нас тогда даже не было билетов. Мы ставили на руки и лбы штампы с единорогами. И с тех пор мы сказали себе, значит, это имеет смысл. Неужели эта тема еще не открыта? Мы, кстати, единственный фэнтези-фестиваль в Словакии.
0: Как говорится, глаза боятся, руки делают. И в этом году фестиваль прошел уже 8-й раз, что само по себе говорит об успехе мероприятия. Если в первый год его посетило 6 тысяч человек, то в последующие годы число посетителей перевалило за 10 тысяч.
1: До конца дарилось нам выбавить ай медзикоронавирочник.
2: Да, нам даже удалось подготовить мероприятие в год коронавирусной эпидемии. Правда, получить разрешительную печать мы смогли всего за день предполагаемого проведения фестиваля. Нам сказали, да, вы можете организовать фестиваль в этом году, но только для 1000 человек. Но это уже было нереально. Поэтому мы стали готовиться к следующему году. Так что, за исключением одного года, когда никто не мог проводить фестивали, это до сих пор остается нашим любимым занятием.
0: Ну что ж, в том, что фестиваль стал популярным у людей, мы смогли убедиться уже в первые часы первого дня. А всего он проводился в течение 3 дней, с пятницы по воскресенье. Поскольку в этот раз у наших слушателей не было времени приехать на фестиваль в Долну Крупу, ну, мы можем пригласить тех, кто будет в Словакии на 9-й фестиваль.
1: Ано, самозрейме, позывам вас на 9-й рочник фестивалу.
2: Да, конечно, я приглашаю всех на 9-й ежегодный фестиваль «Фестиваль», который состоится 17 июля 2027 года. Он будет длиться всего один день, потому что мы решили тщательно подготовиться к 10-му, юбилейному, самому прекрасному году. Ведь мы будем отмечать не только десятилетие нашего фестиваля, но и 110-летие. Со дня рождения Павла Добшинского. Так что это будет просто замечательно. Мы с нетерпением ждем этого.
0: Еще хотелось бы отметить, что организатор фестиваля также продолжает традицию солидарности. Как и в предыдущие годы, они предоставили билеты детским домам и впервые центрам для пожилых людей и детским садам, чтобы все поколения могли насладиться атмосферой сказочного фестиваля.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас вместе с Ириной Горожанкиной мы отправимся в восточно-словацкую метрополию, город Кошице.
1: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас посетить удивительный город, который уютно расположился у подножия массива Черная гора на берегах реки Горнат. Это второй по величине город Словакии, и называется он Кошице. На протяжении веков этому городу была отведена немалая роль не только в национальной истории, но и в прошлом Венгрии и Германии. Возраст Кошице насчитывает около 1000 лет, и город является одним из старейших в стране. Первое письменное упоминание о поселении на месте Кошице относится к XII веку. А в 1369 году Кошице, который в то время уже был королевским городом, получил право первым в Европе пользоваться своим собственным гербом. В средние века город был вторым по значению в венгерском государстве. Наибольший расцвет Кошице наступил в 15 столетии, когда он стал центром торговли и ремесел. И уже в наше время в ходе строительных работ было найдено около 3000 золотых монет 15-17 веков из 81 страны, что, несомненно, свидетельствует о роли города как крупного торгового центра. Как и для большинства городов Восточной Словакии, для Кошице характерна длинная площадь с костелом в центре. Здесь она протянулась на 1 километр и напоминает широкую улицу, вдоль которой собраны многочисленные достопримечательности. И вот сегодня, прогуливаясь по центру города, невозможно не заметить, насколько богата и многогранна история Кошице. Главная улица – это фактически архитектурный музей под открытым небом. Здесь можно увидеть великолепные готические шпили, барочные фасады и здания XIII-XVII века,

1380 году проводились на средства торговцев солью и продолжались около столетия. Красота собора не ограничивается его внешностью. Внутреннее убранство поражает воображение. Роскошные алтари, украшенные деревянными фигурами Девы Марии, а также уникальная средневековая живопись, которую можно рассматривать бесконечно. Поднявшись на самую высокую башню собора, высота которой составляет 60 метров, посетители смогут насладиться великолепным панорамным видом на

0: На главной площади, на которую выходят фасады мещанских домов Средневековья, можно найти много зданий с богатой историей. Например, Ливоческий дом. Говорят, он был построен на средства жителей города Ливоча. И каждый, кто приезжал в Кошице из этого города, при наличии подтверждающих документов, мог жить в этом доме совершенно бесплатно. А другое изящное здание называется «Дом бедняка». Впрочем, бедняка с протянутой рукой можно увидеть на его крыше. Согласно легенде, этот, так сказать, нищий, прося милостыню, насобирал денег на очень неплохой коттедж в центре Кошицы и даже увековечил себя наверху здания. Каждый работает как может. Важен результат. Интересно, удалось бы ли это ему сейчас? Кошице – дружелюбный и комфортный город, который всегда рад гостям из разных уголков мира. Уютные кафе и булочные наполняют улицы ароматом свежей выпечки, а насыщенная культурная жизнь предлагает гостям множество фестивалей, театров и выставок. На одном из фестивалей побывала и народный мастер из Минска Елена.
1: Кошице – удивительно красивый город. Это можно прочитать в любом справочнике. Я бы хотела сказать просто то, как видят Кошице, допустим, мастера. Мы ездим очень много и видим города с другой точки зрения. И анализируем вот эту красоту немножко иначе, чем обычные туристы. И на мой взгляд, вот люди, которые живут в этом городе, да, и которые выросли среди этой красоты, и потом мы приезжаем к ним со своими работами, вот их оценка наших работ, допустим, мне, например, крайне важна, потому что одно дело, когда человек вырос вот в такой урбанистической среде и не привык видеть красивые вещи. Другое дело, когда человек вырос в таком красивом историческом городе с многовековой историей, где каждая улица просто потрясает. Это услышать похвалу от жителей такого города, это особенно приятно. Это всегда приятно. А словаки, они на редкость доброжелательны в этом плане. Они всегда подходят, чтобы просто сказать спасибо, что вы к ним приехали. Просто поблагодарить за то, что у вас такие замечательные работы. Это окрыляет, это помогает нашему творчеству. Помогает нам работать. И вот Кошице в этом отношении очень такой показательный. Был город очень красивый. Мы были там в мае. Это было, во-первых, чудесное цветение всего. Во-вторых, прекрасная погода. Потом мы попали еще на парад старинных автомобилей. Я уже не говорю об архитектуре города, о мозаичной крыше необыкновенной красоты, просто вот Елизаветинского собора этого просто вот уже, и о многих памятниках архитектуры, которые я вообще обожаю модерн. И вот там так много осталось модерна, так, вот эти все внутренние дворики, даже фонарные столбы, они все изумительно красивы. То есть ты вот окунаешься в такую сказку, и тебе хорошо, ты хочешь туда вернуться, потому что это очень здорово, это очень красиво. Ну, ты хочешь работать, ты хочешь опять-таки делиться своими вот впечатлениями, своими этим самым. И ты получаешь толчок для дальнейшего творчества, потому что ты подпитываешься вот, вот такими городами, ты подпитываешься, это место силы.
0: Если будете в Восточной Словакии, то обязательно загляните и прогуляйтесь по мощёным улочкам средневекового Кошице, где прошлое оживает на каждом шагу. Здесь вас окружат старинные здания, возведенные в готическом, ренессансном и барочном стилях, каждый из которых может поведать свою уникальную историю или древнюю легенду, которая запомнится вам на всю жизнь.
2: Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем нашу программу. С вами прощаются Абдулла Рут, Ирина Горожанкина и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире.